0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
2: Все

Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
1: Первой.
0: «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,8.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань». Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка». Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
11: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240 24 24.
12: Сюда.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Это программа о том, как быть бодрым, активным и заботиться о себе с удовольствием. Раз, и очки исчезли. Два, линзы больше не нужны. Три, вы видите все четко, ярко, без ограничений, без искажений. Нет, это не магия, это клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Современные технологии, точная диагностика, опытные специалисты, индивидуальный подход творят чудеса. Посмотрите на мир по-новому, словно впервые. «Глаз-центр», Краснодар, улица Красных Партизан, 42. Подробности на glascenter.ru.
0: Здоровый интерес.
1: Стать отцом – большое счастье. Подойдите к этому событию ответственно. В клинике «Эмбрио» уролог-андролог окажет помощь на любом этапе. Планирование отцовства, диагностика и лечение мужского бесплодия. В клинике доступны все виды диагностических обследований. УЗИ, программы ЭКО, хирургическая андрология, консультация уролога-андролога, эндокринолога. Сделайте свой шаг к отцовству уже сегодня. Запишитесь на прием к урологу-андрологу в клинику «Эмбрио» 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Весна, солнце греет все теплее, и так хочется поскорее сменить тяжелую обувь на легкие босоножки. Но стоп! Варикоз напоминает о себе. Отеки, тяжесть в ногах, сосудистые звездочки. Знакомая история. Клиника «Доктор Вен» знает, как вернуть вашим ногам легкость и красоту. Современное лазерное лечение варикоза без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Представьте, приходите с проблемными ногами, а уходите с ощущением, будто заново родились. Можно сразу вернуться к обычным делам. Никаких отлежек в больнице. «Доктор Вен» – весенний апгрейд для ваших ног. Это реально. Подарите себе уверенность в каждом шаге. Краснодар, улица Тургенева, 174, телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Пусть эта весна будет для вас не только теплой, но и красивой. Без компромиссов для здоровья.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.

0: автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю, люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
8: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
9: Вдохновляться прогулками по парку?
10: Мона.
9: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
10: Мона.
9: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
10: Мона.
9: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих балканских. Для тех, кто ценит вкус, Сыпская Кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-60. 77.
8: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и просто любители хорошего настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы – не просто. Готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Каждый пятый водитель хотя бы раз забывал включить поворотник. Как выработать привычку? Ассоциация. Представьте, что рычаг поворотника – это кнопка вежливости. Проверка. Перед маневром мысленно проговорите. Поворотник – зеркало маневру. Напоминание. Прикрепите на панель стикер с надписью «Не забудь». Да, как в автошколе. И еще, если вы увидели водителя без поворотника, не злитесь. Возможно, он просто отвлекся. Лучше держите дистанцию. Вежливость на дороге – это просто. Включайте поворотник, и пусть другие делают так же. До скорого.

Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: Аутбук, аутбук, аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
5: А подробнее?
6: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
5: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
5: Компания Outbook.
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
5: Компания Outbook.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: «Макси-трейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
8: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
9: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
8: Опять в очереди на полдня?
9: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
8: О, знаю. Люблю МедСи.
9: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
8: А телефон какой? Маму запишу.
9: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
11: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.
2: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимые консультация специалиста.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yavadefisanapa.ru.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье.
7: Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
12: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
1: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
16: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
17: Все

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России создали тест для одновременного выявления вирусов и бактерий. Ученые разработали и запатентовали тест-систему, которая позволяет проводить диагностику по одному образцу крови. В основе разработки лежит быстрый метод, при котором результат отображается на тест-полоске. В отличие от существующих аналогов, система определяет не сами патогены, а реакцию организма на инфекцию. По мнению разработчиков, это может упростить диагностику и ускорить выбор правильного лечения, пишут Кубанские новости. В Приморско-Ахтарске прошел слет казачьих классов. Участники состязались в строевой подготовке, конкурсе песен и спортивных дисциплинах. За победу боролись команды 7-8 классов из школ округа. Первое место заняла школа номер 5 станицы Бреньковской. Второе место досталось школе номер 13, а третье – школе номер 1 Приморско-Ахтарска, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. В Краснодаре подвели итоги пленэра к 90-летию Виктора Лихоносова. Проект получил название «Екатеринодар. Краснодар. Виктора Лихоносова. Глазами художников». Участники создали серию живописных и графических работ по мотивам романа писателя «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания». В течение недели художники изображали места Краснодара, связанные с жизнью и творчеством автора. По итогам пленэра организаторы представили выставочную экспозицию и вручили участникам дипломы, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Красная Поляна стала самым популярным горным курортом на майские праздники. По данным Ассоциации туроператоров России, на курорт приходится до 80% всех бронирований в этом сегменте. В список популярных направлений также вошли Архыз, Домбай, при Эльбрусе и Алтай. При этом туристы все чаще выбирают короткие поездки и всесезонный отдых. СПА, трекинг, гастротуры и активные развлечения. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
16: Все

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Лицо противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78-58. Компания «Ревкар».
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
6: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия «ТОП». 229-26.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Только звезды. Звезды.
1: Только хиты.
2: Только хиты.
0: Радио 107. Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play.

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
3: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
4: Так, пора тебе в глаз-центр.
5: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру. Эксимилазерная кератоктомия.
6: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
9: Первой.
8: Первой.
9: Первый
8: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Каким будет наш город, зависит от тебя. Пока.

ты делаешь вид, что не замечаешь вандалов, ничто не уцелеет. Восстановят? Обязательно. Но за чей счет? Позвони в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Останови вандал.

0: Краснодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Мы все ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практических совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную, неприятную задачу, ну вот ту самую лягушку, делайте первой. До проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Ну, например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Встать, размяться, не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс в первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
6: Все.
5: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Макситрейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в

0: самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
1: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
6: У нас уборщица уволилась.
5: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
7: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Через госуслуги разрешили записываться к врачу на более дальние даты. Правительство изменило правила записи к врачу через госуслуги. Теперь пациенты смогут оформить запись на прием, обследование и анализы на дату, которая выходит за стандартные сроки ожидания, установленные региональными программами госгарантий. Конкретный порядок и максимальные сроки такой записи будут определять власти каждого региона отдельно, передает Кубань-24. Краснодарцы выберут территории, которые благоустроят в следующем году. В городе до 12 июня проходит онлайн-голосование за общественные пространства, которые обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Жителям предложат выбрать одну из 7 территорий. Среди них сквер имени Валерия Самойленко, сквер Академический, сквер Новорождественский и зоны у Карасунских прудов. Принять участие могут горожане старше 14 лет. Для голосования нужно авторизоваться через госуслуги, зайти на платформу обратной связи и выбрать объект в разделе «Формирование комфортной городской среды». Как пишет пресс-служба мэрии, с начала программы в Краснодаре уже благоустроили 25 общественных пространств. И последнее. Курорты Краснодарского края вошли в топ семейных направлений в России. По версии Российского союза туриндустрии, основной спрос на пляжные поездки внутри страны формируют именно семьи с детьми. Их доля достигает 70%. В числе самых популярных направлений – Анапа, Сочи, Геленджик и Туапсинский район. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук».

0: и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
0: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
0: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
8: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
9: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
8: Телефон 24 00 374.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
11: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
10: Опять в очереди и на полдня?
11: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
10: О, знаю. Люблю Медси.
11: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
10: А телефон какой? Маму запишу.
11: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
13: Привет, я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было – записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
14: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
15: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб. Хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом. Наша сила в единстве.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляется редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Макси-трейд – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс». Три режима работы для здоровья

0: суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
3: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают с лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
4: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: Пилюля на всех маркетплейсах страны.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: подари час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемены» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: реклама.
1: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстекафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстекафана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
2: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращается. Зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
6: Вдохновляться прогулками по парку?
7: Мона.
6: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
7: Мона.
6: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
7: Мона.
6: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
4: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
5: У нас уборщица уволилась.
4: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Кафана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29-26. 200 ровно 29-26.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ФС 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Почти половина жителей Краснодарского края используют ИИ в работе. По данным ХХРУ, большинство воспринимает ИИ как вспомогательный инструмент, а 4% как полноценного коллегу. Чаще всего такие технологии используют в маркетинге, пиар, IT, образовании и медиа для автоматизации задач и поиска информации. При этом 38% опрошенных пока не используют ИИ в работе. В основном это касается производственных и сервисных сфер. В Краснодаре бесплатно обучат продажам и переговорам. Как пишет пресс-служба мэрии, муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» открыл набор на бесплатный курс «Эффективные продажи». Обучение пройдет очно с 5 по 28 мая на улице Северной, 365. Программа включает 8 занятий по основам продаж, повышению конверсии, методике спин и защите от манипуляций в переговорах. Принять участие могут предприниматели и жители города, планирующие открыть свое дело. Регистрация открыта до 5 мая. И последнее. Краснодар, Сочи и Адлер попали в список самых популярных направлений для поездок на майские праздники. На Краснодар приходится 2% всех бронирований. При этом Краснодарский край стал единственным в стране, где сразу три города вошли в рейтинг. Лидером по спросу стала Казань. Далее идут Санкт-Петербург и Москва, пишет деловая газета «Юг». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «Зархиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
14: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
15: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
16: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
15: Опять в очереди и на полдня?
16: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
15: О, знаю. Люблю Медси.
16: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
15: А телефон какой? Маму запишу.
16: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
19: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
20: Все.
19: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
4: Так, пора тебе в глаз-центр.
5: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Экселилазерная кератоктония.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: О, Родинка.
13: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
16: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
17: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля.

0: это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,5.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Это программа о том, как быть бодрым, активным и заботиться о себе с удовольствием. Раз, и очки исчезли. Два, линзы больше не нужны. Три, вы видите все четко, ярко, без ограничений, без искажений. Нет, это не магия, это клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Современные технологии, точная диагностика, опытные специалисты, индивидуальный подход творят чудеса. Посмотрите на мир по-новому, словно впервые. «Глаз-центр», Краснодар, улица Красных Партизан, 42. Подробности на glascenter.ru.
0: Здоровый интерес.
1: Стать отцом – большое счастье. Подойдите к этому событию ответственно. В клинике «Эмбрио» уролог-андролог окажет помощь на любом этапе. Планирование отцовства, диагностика и лечение мужского бесплодия. В клинике доступны все виды диагностических обследований. УЗИ, программы ЭКО, хирургическая андрология, консультация уролога-андролога, эндокринолога. Сделайте свой шаг к отцовству уже сегодня. Запишитесь на прием к урологу-андрологу в клинику «Эмбрио» 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Весна, солнце греет все теплее, и так хочется поскорее сменить тяжелую обувь на легкие босоножки. Но стоп! Варикоз напоминает о себе. Отеки, тяжесть в ногах, сосудистые звездочки. Знакомая история. Клиника «Доктор Вен» знает, как вернуть вашим ногам легкость и красоту. Современное лазерное лечение варикоза без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Представьте, приходите с проблемными ногами, а уходите с ощущением, будто заново родились. Можно сразу вернуться к обычным делам. Никаких отлежек в больнице. «Доктор Вен» – весенний апгрейд для ваших ног. Это реально. Подарите себе уверенность в каждом шаге. Краснодар, улица Тургенева, 174, телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Пусть эта весна будет для вас не только теплой, но и красивой. Без компромиссов для здоровья.

0: Реклама.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
3: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarecheclub.ru.
9: Если работодатель задерживает выплату заработной платы, если вам известно о выплатах зарплаты в конвертах, если ваши права как работника нарушены, не молчите. Сообщить о нарушениях трудовых прав можно по телефону Управления по социальным вопросам администрации города Краснодара 216-98-72, а также позвонив в колл-центр Центра занятости города Краснодара по номеру 992-42-02.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗАРХИГРАТВИНГАС». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
7: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субсекофана», ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
10: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
7: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
8: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Не забываем свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Число доноров крови в России выросло до 1,5 миллиона человек. По данным Минздрава, количество донаций выросло и достигло 3,5 миллионов. Также вырос объем сдачи клеточных компонентов крови, в том числе тромбоцитов, необходимых пациентам с онкологическими заболеваниями. Как пишет «Известия», донорская кровь используется не только для переливаний, но и при производстве препаратов. На Домбайской в Краснодаре продолжают строить крупный ФОК. Как пишет пресс-служба мэрии, готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет менее 50%. Сейчас на двух блок-секциях завершили каменную кладку. На третьей заканчивают монолитные работы. Также утверждены решения по фасаду. Наружную отделку выполнят из керамогранита. Площадь двухэтажного комплекса составит более 6000 квадратных метров. Внутри разместят залы для бокса, самбо, вольной борьбы и общей физподготовки. Одновременно заниматься смогут более 120 человек. И последнее. Сочи вошел в топ популярных авианаправлений на майские праздники. По данным одной из авиакомпаний, в число популярных маршрутов вошли рейсы Москва-Сочи и Новосибирск-Сочи. Жители Москвы также часто выбирают поездки в Сочи наряду с Иркутском и Санкт-Петербургом. Эксперты отмечают, что внутри страны интерес к курорту остается стабильно высоким, несмотря на рост спроса на международные направления, включая Китай и страны Юго-Восточной Азии, пишет газета.ру. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
9: Отличная государственная автошкола, свой автодром. Инструктора просто профи. И категория любая. От А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
10: Телефон 24 00 374.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Медальникова.
11: О, знаю. Люблю МедСи.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
14: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
17: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Топ. 200-29-26. 200-29-26.
18: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «З. Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ОО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, старомин. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста.
4: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
5: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153.

0: корпус 2, город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и просто любители хорошего настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструктора не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8 861 290 9055 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Каждый пятый водитель хотя бы раз забывал включить поворотник. Как выработать привычку? Ассоциация. Представьте, что рычаг поворотника – это кнопка вежливости. Проверка. Перед маневром мысленно проговорите. Поворотник – зеркало маневра. Напоминание. Прикрепите на панель стикер с надписью «Не забудь». Да, как в автошколе. И еще, если вы увидели водителя без поворотника, не злитесь. Возможно, он просто отвлекся. Лучше держите дистанцию. Вежливость на дороге – это просто. Включайте поворотник, и пусть другие делают так же. До скорого!

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твин Парк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторанный комплекс «Твин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Твин Холл».
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Аутбук, аутбук, аутбук.
8: Моя компания в надежных руках специалистов.
7: А подробнее?
8: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
7: Это же удобно.
8: И надежно. Мои финансы под контролем.
7: Компания «Аутбук».
8: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
7: Компания «Аутбук». Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
10: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
11: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
12: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
13: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
14: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
12: Ого.
14: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
10: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Реклама.
1: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
5: Так, пора тебе в глаз-центр.
6: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Эксимилазерная кератоктомия.
7: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26.

0: 229-26.
1: Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Мы все ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практических совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную, неприятную задачу, ну вот ту самую лягушку, делайте первой. До проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Ну, например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Встать, размяться, не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс в первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
2: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78-58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
3: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
2: Опять в очереди и на полдня?
3: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
2: О, знаю. Люблю МедСи.
3: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
2: А телефон какой? Маму запишу.
3: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
11: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
13: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Моно.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Моно.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Моно.
14: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Ого.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
13: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

0: Краснодаре 19 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемены» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на Радио 107.

Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».

0: наших автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории, спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2, телефон 8-988-240-59-93.
0: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26.
9: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Все

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
7: У нас уборщица уволилась.
6: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 29 28. Лена, записывайте. 8 800 350 29 28.
8: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
9: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустройство. Устроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста, номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Аутбук, аутбук, аутбук.
10: Моя компания в надежных руках специалистов.
9: А подробнее?
10: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
9: Это же удобно.
10: И надежно. Мои финансы под контролем.
9: Компания Аутбук.
10: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
9: Компания Аутбук.
11: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекафана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
14: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
13: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
14: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
15: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
16: Подробности на zarechyeklub.ru.
17: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
13: Все

0: Реклама.
1: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойствия. Спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗАРХИГРАТВИНЕС». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Glascar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _автоимпорт.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
10: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
8: Угу.
10: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
9: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
1: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
2: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные

0: 8-240-59-93.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю. Люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: души, музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
4: Так, пора тебе в глаз-центр.
5: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Эксимилазерная кератоктомия.
4: Outbook.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
6: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания Outbook.
6: Подробности по телефону 8 918 378 40 55. Сайт

0: надежные коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмаг Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмаг Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас Алмаг Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
4: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
5: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

0: Краснодаре 22 часа.
1: Электролофт. Это музыка не для всех. Это музыка
2: для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади, в эфире «Электролофт». Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию сет от берлинского диджея и продюсера по имени Файн Дайк. Этот молодой человек владеет музыкальным лейблом и пишет собственные треки. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самое лучшее –

0: Мойка и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
10: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. Доктор Линз. Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Электролом.
1: Реклама.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
4: Так, пора тебе в глаз-центр.
5: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру. Экси-лазерная кератоктония.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
14: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
15: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
14: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
15: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
16: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.

0: Человек в Краснодарском ЦППК. Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94,9.
1: Краснодар. 107,7 FM.

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
0: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Ого.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
5: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 90.

0: Радио 107. Хит за хитом. Реклама.
1: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24. Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер F77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Тихорецк. 100.